0: опять же люди, да-да-да, я сидел, вот он снимал, он пошел вообще по городу просто.
1: Давно было?
0: 25
1: назад?
0: Я сейчас чувствую, что какой-то, не знаю, какая-то вот какие-то очень сильные, какие-то космические такие, знаешь, сдвиги какие-то происходят, что ли. И прямо вот вообще.

0: Но это ведь не означает, что только
1: постоянно. Что это, да, уже позже.